0: Здравствуйте, господин Иванов.
1: Вы говорите по-английски?
0: Я понимаю немного по-английски. Говорите, пожалуйста, медленно.